0: is Radio Yugoslavia.
1: Radio Yugoslavia.
2: Radio Yugoslavia.
3: Да, то Югославия.
4: Радио
2: Югославия.
5: Овде Радио Югославия.
6: This man is no ordinary man.